капуста у нас. Речу с ним отбачь с фаиска салфетку, брату ты выйду пыль фарад.